Та тут у нас ігрет, а ще циган без йому скрет. Он де лоспит сих офханфой депотиен. Ту без кума онекет, от мит никс фелостиве. Ой, загава, ту гост горникс цом.

Да тот у нас играет, ваш я цыган без ему скрыт. Он и лост мит сих в Канфуэ депортиен. Ту бис кума оне гэд, от мит никс верлост и вэд. Ой, загава, ту хост гор никс цоу.